cool this anger, gotta cool this mess we made. It's so warm. Смино, промусмино, унда ибово. Ибове палитра далгазе, а